0: Уикенд свежих хитов.
1: Уикенд свежих хитов на Юнистар продолжает Тиесто и Оливия Себастьянелли. Don't lose your head. Это эмоциональный хит о борьбе с внутренними страхами. Прямо сейчас на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси дождь с грозой обещают только в Гродно и Минске. А Витебск непогода накроет ближе к вечеру. В Бресте будет жарче всего, да, плюс 37. В Гродно 28-30 тепла. В Витебске, Гомеле и Могилеве около плюс 32. И в Минске тоже 30-32 тепла и дождь с грозой.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Уикенд свежих хитов на Юнистар продолжают Крейси Абрамс. Good Reason. О чувстве вины из-за разрушенных отношений от номинантки на Грэмми и, кстати, подруги Тейлор Свифт. Слушаем прямо сейчас на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Уикенд свежих хитов на Юнистар продолжает Скутер. No Rewind. Это оптимистичный хит о движении вперед от легенд мировой электронной сцены. И слушаем его прямо сейчас на Юниста.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси дождь с грозой обещают только в Гродно и Минске. А Витебск непогода накроет ближе к вечеру. В Бресте будет жарче всего, до +37. В Гродно 28-30 тепла. В Витебске, Гомеле и Могилеве около +32. И в Минске тоже 30-32 тепла и дождь с грозой.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Прямо сейчас на Юнистар в уикенде свежих хитов Бенсон Бун. The Time of My Life. Это меланхоличная песня о потерянной любви от звезды американского ТикТока. Слушаем ее прямо сейчас на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: около плюс 32, и в Минске тоже 30-32 тепла и дождь с грозой.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Уикенд свежих хитов.
1: На Юнистар Уикенд свежих хитов, и это Биби Рекса и Дэвид Гетта. Sad Girls. Это хит о танцах до утра со слезами на глазах. Слушаем прямо сейчас на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Это был

летай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Год белорусской женщины на Юнистар.
1: 2026 объявлен в Беларуси годом белорусской женщины. В этой программе мы собираем самые яркие события очередной недели о женщинах и для женщин. Республиканский форум о торговле «Женское лицо» собрал в Минске больше 200 лучших представительниц профессии. Ключевую идею организаторы описали так: открыть стране вдохновляющие истории женщин, показать их уникальные таланты и искреннюю любовь к своему делу. Так и получилось. Ведь собрались девушки, которые ежедневно руководят сложными процессами и иногда не отдыхают даже в привычках.

0: Уикенд свежих хитов.
1: На Юнистар, как всегда, в выходные много свежих хитов. И это Алок и Дженнифер Лопес. Everything's fine. PM. Это песня о внутренней пустоте и одиночестве в исполнении иконы мировой поп-сцены. Слушаем в уикенде свежих хитов на Юнистар прямо сейчас.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Авиакомпания Turkish Airlines возобновляет полеты в Минск, об этом сообщает Белта. Регулярное авиасообщение между Минском и Стамбулом после 4-летнего перерыва возобновится с 21 сентября. Самолеты будут летать 6 раз в неделю, по вторникам, четвергам и субботам. А в октябре добавится еще один рейс. Время в пути составит 3 часа и 40 минут. Какие специальности стали самыми популярными в белорусских вузах во время этой вступительной кампании, рассказали в Минобразовании. Наибольшим спросом пользовались направления в сфере дизайна, международных отношений, IT и медицины. Так, в БГУ на направлении графический дизайн и мультимедиа дизайн он достиг 13 человек на место, а по целому ряду других специальностей составил 7-8 человек на место. Последний цирковой слон в Португалии вышел на пенсию после 40 лет на арене. Новым домом для Джулии, так зовут слона, стал заповедник Валентежу. Это первое место в Европе, созданное специально для трудовых животных. 2 года назад в Португалии вступил в силу закон, который запрещает использование диких животных в цирках. После этого у Джулии не было постоянного места, пока заповедник не договорился с ее владельцем. Подготовка и перевозка заняли 1,5 года. Новостям компании до конца лета бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Звоните 5100-600.
1: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси дождь с грозой обещают только в Гродно и Минске. А Витебск непогода накроет ближе к вечеру. В Бресте будет жарче всего, да, +37. В Гродно 28-30 тепла. В Витебске, Гомеле и Могилеве около +32. И в Минске тоже 30-32 тепла и дождь с грозой.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: Уикенд свежих хитов.
1: А дальше мировой хит.
2: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
3: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
4: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Уикенд свежих хитов на Юнистар продолжает Тиесто и Оливия Себастьянелли. Don't lose your head. Это эмоциональный хит о борьбе с внутренними страхами. Прямо сейчас на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: А дальше мировой хит.
1: Партнер препарат Диавен.
2: Мы ножки, мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
3: Ножки Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен Диавен.
4: Реклама, лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм». Белорусь.

0: лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна. Вся страна.
1: Юнистар, топ-20.
0: Вы слушаете

0: Добрый день, сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Субсидии от государства на организацию своего дела вырастут в Беларуси с августа. Как рассказали в Минтруда, новые размеры такой поддержки будут действовать по 31 октября. В городе субсидия составит 5834 рубля. Для малых городов и районов с высокой напряженностью на рынке труда, а также сельских населенных пунктов – 7955 рублей, сообщает агентство «Минск Новости». Автостоянку у национального аэропорта Минск начали расширять. В сезон отпусков в аэровокзале столкнулись с проблемой нехватки парковочных мест. Об этом даже предупреждали людей, чтобы они искали альтернативу личному транспорту. Аэропорт сообщил, что взялся за исправление ситуации. Так, одну из парковок увеличат почти на 900 машиномест. Компания Disney и Маколей Калкин хотят снять продолжение комедии «Один дома». Калкин, который 34 года избегал сиквела, неожиданно заявил, что теперь не против вернуться к роли. Он даже описал свою идею для продолжения. Кевин стал взрослым и в одиночку воспитывает сына. Пытается совмещать работу и заботу о ребенке, но получается так себе. По словам инсайдеров, студия видит потенциал в этой истории и хочет, чтобы актер возглавил новый проект.
1: К новостям компании большая распродажа в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. До конца лета скидки на шины до 50%. Звоните 5100-600. В честь своего дня рождения онлайн-гипермаркет 21 век.бай

подготовил подарки для слушателей Юнистар. Это больше 20 единиц техники Xiaomi. От наушников до робота-пылесоса. Возможность получить один из подарков будет у всех, кто придет на открытие нового сезона Юнистар 15 августа на сцене у Дворца спорта. Подробности

0: погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси дождь с грозой обещают только в Гродно и Минске. А Витебск непогода накроет ближе к вечеру. В Бресте будет жарче всего, до +37. В Гродно 28-30 тепла. В Витебске, Гомеле и Могилеве около +32. И в Минске тоже 30-32 тепла и дождь с грозой.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Партнер компания Белтелеком.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Уикенд свежих хитов на Юнистар продолжают Крейси Абрамс. Good Reason. О чувстве вины из-за разрушенных отношений от номинантки на Грэмми и, кстати, подруги Тейлор Свифт. Слушаем прямо сейчас на Юниста.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно, Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
4: Хмаринская 8. Здесь покупают Белджи. Суши Хаус представляет легендарный суши-сет от Юнистар.
5: Он сделан так, как желали вы. Любимый вкус и еще больше рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии.
4: Подробнее по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Аня, учи басню к школе.
8: Учу. Попрыгунья, стрекоза, лето красное пропела, а обуться не успела. Нет кроссовок, стильных боли, туфелек, ботинок к школе. Муравей ей деловито. Обувь к школе в шаговито. Надежно, стильно и свободно. Шаговито. Все довольны.

0: за хитом. Весь день. Только на Юмистар. Когда вас спросят, что вы слушаете, скажите, я слушаю Юнистар. Хит за хитом. Весь день.
1: Let me tell you the story of that guy. First you loved

0: Добрый день, сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Средняя зарплата в Минске в июне этого года превысила 4000 рублей. Какие сферы лидируют, рассказали в главстате. Самый высокий заработок зафиксирован в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – чуть больше 7800 рублей. Далее в рейтинге сферы информации и связи, финансовая и страховая деятельность и строительство, передает агентство «Минск Новости». 200-тысячный автомобиль BLG выпустили в Беларуси. Юбилейной машиной стал городской кроссовер BLG X50+, в цвете синий металлик. Как рассказали на предприятии, сам бренд BLG всего за несколько лет вошел в число лидеров не только в Беларуси, но и на соседнем российском рынке. Сейчас завод выпускает 4 модели. Производство включает в себя сварку, окраску и сборку на передовом оборудовании международных брендов. Мощности предприятия позволяют выпускать до 120 тысяч автомобилей в год, пишет СБ «Беларусь сегодня». В Японии выбирают город, который станет второй столицей страны на случай, если на Токио обрушится стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация. Спор разгорелся вокруг Осаки. Парламент даже отложил летние каникулы из-за дебатов по этой теме. Власти считают, что с вероятностью 70% в течение следующих 30 лет в японской столице произойдет мощное землетрясение, которое нанесет серьезный ущерб. В таком случае регионы временно возьмут на себя ключевые политические, административные и экономические функции.
1: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси дождь с грозой обещают только в Гродно и Минске. А Витебск непогода накроет ближе к вечеру. В Бресте будет жарче всего, да, плюс 37. В Гродно 28-30 тепла. В Витебске, Гомеле и Могилеве около плюс 32. И в Минске тоже 30-32 тепла и дождь с грозой.
2: Хит за хитом. Весь день.

Новый сезон на радио Юнистар – это праздник, и мы хотим разделить его с вами. Приходите 15 августа к сцене у Минского дворца спорта, чтобы потанцевать под любимые хиты в живом исполнении

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин сыр паўцвёрдый 45-50%, 12,99 за килограмм. Мартин, гэта выгодно. Мартин Бай, 44-567-33.
2: Уикенд свежих хитов.
3: Уикенд свежих хитов на Юнистар продолжает Скутер No Rewind. Это оптимистичный хит о движении вперед от легенд мировой электронной сцены. И слушаем его прямо сейчас на Юнистар.
2: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
1: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09. Или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
4: Это была реклама, а дальше – мировой хит.
6: Партнер – Оршанский мясоконсервный комбинат.
7: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
8: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Реклама.
1: Аня, учи басню к школе.
2: Учу. Попрыгунья, стрекоза, лето красное пропела, а обуться не успела. Нет кроссовок, стильных боли, туфелек, ботинок к школе. Муравей ей деловито. Обувь к школе в шаговито. Надежно, стильно и свободно. Шаговито. Все довольны.
3: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
4: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
0: Остался всего один рекламный ролик.
5: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
6: Двухместная палатка всего за 29,90.
5: Ами.
7: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Это была реклама.
4: Вы слушаете

0: Добрый день. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Александр Лукашенко предложил искать хорошие инвестпроекты для развития уже существующих производств. Об этом шла речь на неделе во время рабочей поездки президента в Брест. Глава государства отметил, что создавать новое производство в районах не всегда есть необходимость, если там уже действуют предприятия, которые обеспечивают людей работой и зарплатой. Порой там достаточно провести модернизацию, чтобы увеличить производство продукции, тем самым увеличив количество рабочих мест, сообщают Белтам. Сколько составит материальная помощь к школе многодетным семьям, рассказали в Минтруда. Ее получат около 230 тысяч школьников. Эта выплата не зависит от дохода семьи. Она составит 30% бюджета прожиточного минимума, то есть 159 рублей. Чтобы получить матпомощь, нужно обратиться в орган по труду, занятости и соцзащите по месту жительства или месту пребывания одного из родителей ребенка. В Минске и отдельных районах Брестской, Витебской и Гродненской областей это нужно сделать по месту учебы ребенка. Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии по футболу. Лучший бомбардир в истории сборной гордится своими выступлениями за национальную команду, но больше не хочет играть за нее. Теперь футболист сконцентрируется исключительно на клубном футболе. В январе прошлого года он перешел в бразильский «Сантос». Также на клубном уровне выступал за испанскую «Барселону», французский «Пари Сен-Жермен» и «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. К новостям компании. До конца лета бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Звоните 5100-600.
1: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси дождь с грозой обещают только в Гродно и Минске. А Витебск непогода накроет ближе к вечеру. В Бресте будет жарче всего, да, плюс 37. В Гродно 28-30 тепла. В Витебске, Гомеле и Могилеве около плюс 32. И в Минске тоже 30-32 тепла и дождь с грозой.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: лотереи до 3 января 2029 года.
1: Горячее предложение в 3 цены по 11 августа. Масло подсолнечное «Золотая семечка» 5,99 за 1 литр. Чистящее средство для кухни «Азелит Про» 9,49 за 600 миллилитров. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300. 3 цены.
2: На выходные в отель у замка прибывает его величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски, просьба остановиться на куфар путешествия.
3: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: А мы уже в следующем году переезжаем с семьей в Гранд-Вилледж. Всего в 1 километре от Минска, в Тарасово.
6: Роскошная природа, свежий воздух, дворы без машин, плюс свой детский сад и торговый центр на территории.
5: Плюс отдельный рабочий кабинет и своя парковка.
6: Жилой комплекс Гранд-Вилледж в Тарасово. Загородная жизнь с городским комфортом.
7: Это была реклама. А дальше мировой хит.
8: Партнер – препарат Диасмин ЛФ.
9: Посмотрите на небо. Звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
10: Как и вены на ногах.
9: Посмотрите на Диасмин ЛФ.
11: Диасмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ – всего одна таблетка в день.
12: Реклама лекарственных препаратов имеется противопоказания и нежелательной реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением знакомьтесь с инструкцией. Проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфарм Беларусь».

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин сыр паўцвёрды 45-50%, 12,99 за килограмм. Мартин, гэта выгодно. Мартин Бай, 44-567-33.
2: Уикенд свежих хитов. Партнер компания Белтелеком.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком.

0: Peaky Blinders. Там, где круглосуточно вкусно, живая музыка, караоке, безграничный формат удовольствия 24/7. Гурского 56. Подробнее по телефону 8029-344-44-11.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
3: Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей.
2: Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Это была

0: Реклама. На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
1: Мечтаете жить на природе с городским комфортом? Приезжайте в Grand Village. Новый жилой комплекс в Тарасово. Свободные квартиры и планировки на сайте grandvillage.by.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
0: Остался всего один рекламный ролик.
3: Ну что, список покупок в школе закончился?
4: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
5: И что делать?
6: Ехать в Белбланк!
3: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
0: Это была реклама.
2: Вы слушаете

Давайте по телефону +7 375 29 119 21 09 +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.

0: Реклама.
1: А мы уже в следующем году переезжаем с семьей в Гранд-Вилледж. Всего в 1 километре от Минска, в Тарасово.
0: Роскошная природа, свежий воздух, дворы без машин, плюс свой детский сад и торговый центр на территории.
1: Плюс отдельный рабочий кабинет и своя парковка.
0: Жилой комплекс Гранд-Вилледж в Тарасово. Загородная жизнь с городским комфортом.
2: Аня, учи басню к школе.
3: Учу. А прыгунья стрекоза, лето красное пропела, а обуться не успела. Нет кроссовок, стильных боли, туфелек, ботинок к школе. Муравей ей деловито. Обувь к школе в Шаговито. Надежно, стильно и свободно. Шаговито. Все довольны.
4: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.

Лето, музыка, кино. Радио «Юнистар» приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19:00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by.

0: Реклама.
1: Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
2: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
0: Остался всего один рекламный ролик.
4: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей.
5: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami Buy.

0: Добрый день, сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Субсидии от государства на организацию своего дела вырастут в Беларуси с августа. Как рассказали в Минтруда, новые размеры такой поддержки будут действовать по 31 октября. В городе субсидия составит 5834 рубля. Для малых городов и районов с высокой напряженностью на рынке труда, а также сельских населенных пунктов – 7955 рублей, сообщает агентство «Минск Новости». Автостоянку у национального аэропорта Минск начали расширять. В сезон отпусков в аэровокзале столкнулись с проблемой нехватки парковочных мест. Об этом даже предупреждали людей, чтобы они искали альтернативу личному транспорту. Аэропорт сообщил, что взялся за исправление ситуации. Так, одну из парковок увеличат почти на 900 машиномест. Компания Disney и Маколей Калкин хотят снять продолжение комедии «Один дома». Калкин, который 34 года избегал сиквела, неожиданно заявил, что теперь не против вернуться к роли. Он даже описал свою идею для продолжения. Кевин стал взрослым и в одиночку воспитывает сына. Пытается совмещать работу и заботу о ребенке, но получается так себе. По словам инсайдеров, студия видит потенциал в этой истории и хочет, чтобы актер возглавил новый проект.
1: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси дождь с грозой.

0: реклама.
1: Смачная вечера. З котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком, да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
2: Ну что, список покупок в школе закончился?
3: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
2: И что делать?
4: Ехать в Белбланк!
2: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
5: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфер путешествия.
6: Хутка в школу! Мегатоп! Уже готовы! Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Готовимся к школе выгодно. Специальное предложение с картой 3 цены по 11 августа. Краски акварельные Юнландия. 24 цвета за 5,50. Пластилин классический Юнландия 18 цветов за 6,99. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300. 3 цены.
7: Это была реклама. А дальше мировой хит.
9: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
10: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
11: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин сыр паўцвёрдый 45-50 адсоткаў 12,99 за килограмм. Мартин, гэта выгодно. Мартин Бай, 44-500-69-33.
2: Уикенд свежих хитов.
3: Партнер компания Белтелеком.
4: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
5: На Юнистар, как всегда, в выходные много свежих хитов. И это Алок и Дженнифер Лопес. Everything's fine. PM. Песня о внутренней пустоте и одиночестве в исполнении иконы мировой поп-сцены. Слушаем в уикенде свежих хитов на Юнистар прямо сейчас.
2: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Новый сезон на радио Юнистар – это праздник, и мы хотим разделить его с вами. Приходите 15 августа к сцене у Минского дворца спорта, чтобы потанцевать под любимые хиты в живом исполнении и выиграть подарки от 21век.бай. Крупнейший онлайн-гипермаркет Беларуси подготовил для зрителей концерта подарки в честь своего дня рождения. Это много, очень-очень много техники Xiaomi. От наушников до роботов-пылесосов. Подробности на сайте unistar.by. До встречи 15 августа.
1: Реклама.

0: до 3 января 2029 года.
1: Мечтаете жить на природе с городским комфортом? Приезжайте в Grand Village, новый жилой комплекс в Тарасово.
2: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.

0: остался всего один рекламный ролик.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер – препарат Диасмин ЛФ.
3: При сиденье, ой-ой-ой, наверное, это геморрой.
4: Ощущения так себе.
5: Диасмин ЛФ. При обострении геморроя таблетки Диасмин ЛФ. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой.
6: Реклама. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфарм Беларусь».

0: Реклама. На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
1: Мечтаете жить на природе с городским комфортом? Загляните в Grand Village. Новый жилой комплекс в Тарасово. Свободные квартиры и планировки на сайте grandvillage.by.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
0: Остался всего один рекламный ролик.
3: Крош, это ты? Ёлки год. А кто еще-то?
4: Новые измерения приключений.
5: Крош с ежиком. У них терминал.
3: Доигрались.
4: Смешарики сквозь вселенные. В кино 6 августа.
6: Категория 6+.
0: Это была реклама.
2: Вы слушаете

0: Добрый день, сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Средняя зарплата в Минске в июне этого года превысила 4000 рублей. Какие сферы лидируют, рассказали в главстате. Самый высокий заработок зафиксирован в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – чуть больше 7800 рублей. Далее в рейтинге сферы информации и связи, финансовая и страховая деятельность и строительство, передает агентство «Минск Новости». 200-тысячный автомобиль BLG выпустили в Беларуси. Юбилейной машиной стал городской кроссовер BLG X50+, в цвете синий металлик. Как рассказали на предприятии, сам бренд BLG всего за несколько лет вошел в число лидеров не только в Беларуси, но и на соседнем российском рынке. Сейчас завод выпускает 4 модели. Производство включает в себя сварку, окраску и сборку на передовом оборудовании международных брендов. Мощности предприятия позволяют выпускать до 120 тысяч автомобилей в год, пишет СБ «Беларусь сегодня». В Японии выбирают город, который станет второй столицей страны на случай, если на Токио обрушится стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация. Спор разгорелся вокруг Осаки. Парламент даже отложил летние каникулы из-за дебатов по этой теме. Власти считают, что с вероятностью 70% в течение следующих 30 лет в японской столице произойдет мощное землетрясение, которое нанесет серьезный ущерб. В таком случае регионы временно возьмут на себя ключевые политические, административные и экономические функции.
1: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси дождь с грозой обещают только в Гродно и Минске. А Витебск непогода накроет ближе к вечеру. В Бресте будет жарче всего, да, плюс 37. В Гродно 28-30 тепла. В Витебске, Гомеле и Могилеве около плюс 32. И в Минске тоже 30-32 тепла и дождь с грозой.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника «Стол и 4 стула» всего за 95 рублей.
0: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
3: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Sushi House Buy или по телефону 7440. Круглосуточно.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Первый фильм со смешариками.
6: Это какая-то игра, да?
7: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
5: Смешарики сквозь вселенные.
8: Ёлки-иголки!
5: В кино с 6 августа. Категория 6+.
4: Это была реклама.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Уикенд свежих хитов на Юнистар продолжает Тиесто и Оливия Себастьянелли. Don't lose your head. Это эмоциональный хит о борьбе с внутренними страхами. Прямо сейчас на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Реклама.
1: А мы уже в следующем году переезжаем с семьей в Гранд-Вилледж. Всего в 1 километре от Минска, в Тарасово.
0: Роскошная природа, свежий воздух, дворы без машин, плюс свой детский сад и торговый центр на территории.
1: Плюс отдельный рабочий кабинет и своя парковка.
0: Жилой комплекс Гранд-Вилледж в Тарасово. Загородная жизнь с городским комфортом.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
0: Остался всего один рекламный ролик.
5: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.

0: для детей старше 16 лет.
1: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Unistar Top 20 на прошлой неделе. Номер 3. Алан Уокер. Broken Strings. Номер 2. Tame Impala и Jenny. Дракула. Номер 1. Teddy Swims. Mr. Know It All. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
2: Реклама.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений.

0: Выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
1: Хмаринская 8. Здесь покупают белджи.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
4: Тюль. Всего за 10 рублей.
3: Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Это была реклама.
1: Вы слушаете

Добрый день. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Александр Лукашенко предложил искать хорошие инвестпроекты для развития уже существующих производств. Об этом шла речь на неделе во время рабочей поездки президента в Брест. Глава государства отметил, что создавать новое производство в районах не всегда есть необходимость, если там уже действуют предприятия, которые обеспечивают людей работой и зарплатой. Порой там достаточно провести модернизацию, чтобы увеличить производство продукции, тем самым увеличив количество рабочих мест, сообщает Белтам. Сколько составит материальная помощь к школе многодетным семьям, рассказали в Минтруда. Ее получат около 230 тысяч школьников. Эта выплата не

0: Футболист концентрируется исключительно на клубном футболе. В январе прошлого года он перешел в бразильский «Сантос». Также на клубном уровне выступал за испанскую «Барселону», французский «Пари Сен-Жермен» и «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. К новостям компании до конца лета бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Звоните 5100-600. В честь своего дня рождения онлайн-гипермаркет 21век.бай подготовил подарки для слушателей Юнистар. Это больше 20 единиц техники Xiaomi, от наушников до робота-пылесоса. Возможность получить один из подарков будет у всех, кто придет на открытие нового сезона Юнистар 15 августа на сцене у Дворца спорта. Подробности на сайте unistar.bai. По информации сайта «Погода.бай», в Бресте и Гомеле сегодня ночью плюс 15, в Гродно 16 со знаком плюс, в Витебске и Могилеве ночью 14 тепла, в Минске сегодня ночью пасмурно и 14 тепла. В Бресте завтра днем солнечно и 27 со знаком плюс, 26 тепла в Гродно и Гомеле, в Витебске плюс 24, в Могилеве 25, в Минске завтра днем солнечно и 24 тепла.
1: Хит за хитом. Весь день. Для детей старше 16 лет.

0: Привет-привет и добро пожаловать на наше радио-шоу. Это Юнистартов 20. И здесь мы с вами слушаем ваши любимые хиты и запасаемся отличным настроением на все выходные.
1: Юнистартов 20.
0: Плейлист составляете вы путем голосования на unistar.by и в нашем мобильном приложении. Ну и вот кому вы поставили максимум лайков неделю назад.
2: Юнистар ТОП 20. Хит номер один.
0: Тедди Свимсу, мистер Всезнайки. Мистер Know It All уже 2 недели у нас на первом месте.
2: Потеря.

0: Star Top 20.
1: Это Брок 16 с хитом Pay to Exist, и она получает 19 номер в хит-параде Unistar по итогам вашего голосования в конце июля. Заметили, что весь последний месяц Кристина, она же Брок 16, только и делала, что менялась местами с Offenbach. 19-20, 19-20, ну и так далее. Да, у них тут своя вечеринка.
2: Голосуйте на unistar.by.
1: Ну и кстати, о шумихе. На этой неделе в социальных сетях наделало много шуму видео с концерта Кэти Перри. Если будет интересно, обязательно загуглите. По сценарию шоу певица оказалась заперта внутри огромной прозрачной надувной бутылки во время концерта на Мальте. По задумке, зрители должны были перекатить бутылку к большой соломинке около сцены. Вместо этого толпа развеселилась и стала толкать надувной

0: ТОП-20.
1: Ну что, друзья, по итогам ваших лайков в конце июля Леди Гага с легендарной Абракадаброй получает 16-й номер хит-парад Дениса. И вот пусть Леди скажет вам спасибо за то, как же здорово вы до сих пор голосуете за ее музыку. Уже 69 звездных недель! Да!

0: Итак, замыкающая пятерка ваших фаворитов недели известна. Давайте-ка еще раз назовем их имена.
1: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
2: Номер 20.
0: На 20-м месте у нас Оффенбах. Это Miles Away. 10 недель в Юнитопе. А вот с этим их поздравим.
2: Номер 19.
0: На 19-ю строчку поднимается Брайан.

0: XXXTEEN. Это Paid to Exist.
1: Номер 18.
0: На 18 ступеньку рухнул Yearbook с хитом Graceland, минус 2 очка.
1: Номер 17.
0: На 17 место упали Иман Бек, София Рейс и Луиза Сонза с хитом Not You. Также минус 2

0: 16-й позиции отступила Леди Гага с Абракадаброй. -2 пункта. Что скажете, пусть вылетают из чарта? Или поддержим их крепким лайком, а?
1: Голосуйте на unistar.by. Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
0: Ну а сейчас самое время добавить ярких красок нашим с вами замечательным выходным. Сделаем это в гостевой рубрике «Флэшбэк». Здесь, по традиции, слушаем хиты, которые покоряли Юнитоп в прошлом. Вот, например, в начале августа 2007 года, это было ровно 19 лет назад, диджей Алекс Гаудиньо и певица Кристал Уотерс занимали у нас 16 место со своим непревзойденным хитом «Destination Calabria». Destination Unknown. Послушаем.
1: Флэшбэк.
2: Destination Unknown.
0: О, да, вот тот самый хит. Но еще больше энергичных хитов для отличных

0: 26.
1: Макс Би и Френч Монтана в юбилейный 20-й раз влетают в чарт главных кумиров этой недели. Поздравляем парней с юбилеем. Ну и пока Ever Since You Left Me меняет 8-й номер на 14-й, в это же время...
2: Претендент.

0: Он француз. Ну, раз он француз, корректнее, конечно, величать его Мизмо с ударением на последний слог. Как вам его новинка? Hello, the sun is up. Where are you? Идеально подходит для пляжа, вечеринок или поездок на машине. Ну и как же это бывает здорово временами отвлечься от суеты и отправиться навстречу новому дню, танцуя под солнечным светом, правда? Вот такая красота. Претендент хит-парад. Если вам нравится, если вы хотите слышать эту новинку на Инистар чаще, тогда каждый день голосуйте за Мизмо и на Инистар.бай, и в нашем мобильном приложении. Ну и друзей зовите, пусть тоже ставят лайки вашему любимому хиту.
1: Голосуйте на Unistar.by.
2: Номер 13.
3: I'm Ryan Tedder, I am the singer of One Republic.
0: А мы возвращаемся к свежему обновлению хит-парада Unistar, и здесь One Republic, и они тоже на этой неделе падают вниз на много строчек. Это Give Me Something. Наш номер 13. Кто же-то их всех так люто подвинул в юни-чарте?

0: Команда юнитов. Американка Кэтрин Грейс Гарнер, она же Слейт. О да, новая звезда современной электропоп-сцены. В ее хитовом меню ностальгия по 2000-м, ну а в имени Слейт три буквы Y. И это отсылка к эстетике раннего интернета, к Твиттеру, MySpace и другим платформам.
1: Юнистар ТОП 20.
0: Слейтер объявляет танцы в Юнистар ТОП 20. Это Dance, и это дебют на 12-м месте.

0: ТОП-20.
1: Галактика Galaxy летит у нас вверх на 2 пункта. Ну и это наверняка вызывает такой же восторг, как и наблюдение за метеорными потоками, которые по традиции достигают пика в августе. А вот и август прям по курсу. Астрономы, кстати, рекомендуют не пропустить метеорный поток Персеиды, который ожидается 12 августа. Ну, главное, чтобы погода была ясной, правда?
2: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
0: Номер 15.
1: Тем временем подытожим, друзья. На 15-м месте у нас Die For Me, это Зейн.
0: Номер 14.
1: На 14-й ступеньку рухнули French Montana и Max B, это Ever Since You Left Me.
0: Номер 13.
1: На 13-й строчку обвалились One Republic, Give Me Something.
2: Дебют недели.
0: Номер 12.
1: И сразу на 12-м месте дебютирует Slater, Dance, кричим ей ура! Вот и замена в чарте, минус Hendrix Golden, плюс Slater, Dance, такие дела.
0: Номер 11.
1: И на 11-й уровень у нас взлетают Кунгс и Тео, Лондон, это Galaxy.
2: Голосуйте на unistar.by. Unistar.
0: Вы слушаете
2: Радио Юнистар.

0: Флешбэк. Лето, музыка, кино. Радио Юнистар приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19:00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by.
1: Реклама.
2: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
3: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные действия.

0: выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете

0: По информации сайта «Погода.бай», в Бресте и Гомеле сегодня ночью плюс 15. В Гродно 16 со знаком плюс. В Витебске и Могилеве ночью 14 тепла. В Минске сегодня ночью пасмурно и 14 тепла. В Бресте завтра днем солнечно и 27 со знаком плюс. 26 тепла в Гродно и Гомеле, в Витебске плюс 24, в Могилеве 25. В Минске завтра днем солнечно и 24 тепла.
1: Хит за хитом. Весь день. Для детей старше 16 лет.

0: Привет, меня зовут Вадим Савин, и я возвращаюсь к вам с лучшим плейлистом долгожданных выходных. Ну а лучше он, конечно же, потому что его составили вы путем отличного голосования за любимые хиты Юнистар.
1: Номер 10.
0: И только вам спасибо за то, что Алекс Уоррен возвращается в наш топ-10 на юбилейной 10-й неделе хита «Fever Dream».

0: Красотки в нашем эфире под 9 номером. Это очаровашки из группы Cat's Eye, кошачий глаз. Очаровашки вместе с песней Габриэла. Сегодня ровно полгода в хит-параде Юнистар. Поздравляем, поздравляем. А знаете, кого еще надо поздравить? Дэвид Гетта получит собственную звезду на Голливудской аллее славы. Да-да-да-да-да, Дэвид Гетта. Он вошел в класс 2027 года вместе с впечатляющей музыкальной компанией. Вместе с ним звезды получат Сия, Линкин Парк и кое-кто еще. В числе представителей кино и телевидения, кстати, Педро Паскаль, Лиза Кудроу, Идрис Эльба, которого иногда мы на французский манер величаем Идрис Эльба и многие другие.
1: Голосуйте!

0: Реклама.
1: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
2: Хмаринская, 8. Здесь покупают джили.
3: Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
4: Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей.
3: Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Это была реклама.
5: Для детей старше 16 лет. Юнистар ТОП-20. Хит-парад лучших свежих песен Юнистар.
6: От меня, Вадима Савина, большой привет. Я желаю вам отличных выходных под любимую музыку.
7: Юнистар ТОП-20.
6: Это хит-парад Юнистар от 31 июля. Ну и мы с вами все ближе и ближе к ответу на главный музыкальный вопрос недели. Кто сегодня станет номером один в нашем чарте?
5: Голосуйте на Юнистар.бай.

0: круто взлетел в нашем чарте в конце июля, а? Сразу на 12 строчек с 18-го, да, сразу на 6-е место. Это Хюгель, Имаэль Энджел и Ultra Nate с главным блокбастером лета I'm Moving to the Sun. Номер один в мировом Шазаме на этой неделе. Вау! Что скажете, друзья, когда поднимем этих ребят на вершину хит-парада Юнистар?
1: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
2: Номер 10.
0: Ну а на 10-м месте у нас Fever Dream. Это Алекс Уоррен.
2: Номер 9.
0: На 9-ю строчку взлетают Cat's Eye с хитом Габриэла.
2: Номер 8. I only want you when
0: you're gone, gone, gone. Метры отступают. На 8-й позиции это Дэвид

0: Это Teddy Swims, The Tones and I. Это Gone, Gone, Gone. Уходит, уходит, уходит вниз.
1: Номер 7.
0: На седьмую ступеньку упали Avalon Rockstone с хитом Vertigo.
1: Номер 6.
0: И на шестое место рванули вот так вот резво. Hügel, Imael Angel и Alternate, Moving to the Sun. Самый крутой и взлет недели. Плюс 12 к этим выходным. Круто!
2: Голосуйте на unistar.by. Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
0: А это рубрика «Флэшбэк», где мы сравниваем хит-парады Юнистар разных лет. И ровно 20 лет назад проект «Матафикс» с хитом «Big City Life» занимал у нас пятое место. Послушаем. «Big City Life»

0: лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна. Вся страна.
1: ТОП-20 лучших хитов недели по версии слушателей Юнистар. И вам, как всегда, спасибо за отличное голосование на сайте unistar.by и в нашем мобильном приложении.
0: Номер 5.
2: Hey, what's up? It's Bibi Rexha.
1: И благодаря вам, Bibi Rexha все еще у нас в ТОП-5. Это New Religion -1 в рейтинге к началу бархатного августа.

0: 20. Юнистар хит Broken Strings. Вот на какой ноте завершается этот июль. Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан не попали в финал юничарта на этот раз, потеряли бронзу прошлой недели и откатились на четвертое непризовое место. Вот здесь мы с вами их и нашли. А BTS, слышали новость от BTS? Они отказались от участия в Грэмми. Им не понравилась новая категория Академии за лучшее исполнение азиатской поп-музыки. Об этом пишет СБ Беларусь сегодня. Участники кей-поп-бенда надеются, что музыку будут слушать и любить такой, какая она есть, а не разделять по регионам или языкам. Отмечается, что это первый случай, когда южнокорейская группа, одна из самых популярных, самых известных в кей-поп, отказалась от участия в церемонии награждения Грэмми.
1: Юнистар ТОП 20.
0: И вот на этой неожиданной, на этой громкой, на этой шумной ноте давайте объявлять и слушать наших новых чемпионов.
2: Хит-парад лучших свежих песен Юнистар.
1: Номер 3.
0: А вот и BTS! Они вернулись в главную тройку. А кто помог, это вы. Кто молодец? Вы молодцы. Слушаем Swim. Наш номер 3.

know it all. Мистер Всезнайка Тедди Свимс остановился сегодня в одном шаге от очередной победы и... получает утешительный второй номер в обновленном хит-параде «Енистар». Ну что, друзья, у нас в Енитопе смена лидера.

0: Вы слушаете хит-парад «Юнистар», финальный радиочарт июля. И вот как звучат главные хиты этой недели.
1: «Юнистар ТОП-20». Обратный отсчет.
2: Номер 5.
0: Наш ТОП-5 замыкает Биби Рекса и Faceless с хитом «New Religion».
2: Номер 4.
0: На четвертую позицию отступают Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин Орайан с хитом «Broken Strings».
2: Номер 3.
0: BTS вернулись в главную тройку. Нет, не так. Вы вернули кей-поп королей в топ-3 «Юнистар». И бронзу недели выигрывает Ив Свим.
2: Номер 2.
0: А Тедди Свим смог получить сегодня третье золото, мог выиграть очередную золотую награду, но, увы, отступает на вторую позицию, уходит в тень. И кто же вырывается на вершину юничарта?
1: Юнистар ТОП-20. Хит номер один.
0: Ну как, те, кто еще не выходил сегодня на сцену нашего радиошоу Юнистар ТОП-20, это Тейм Импала и Джанни из Blackpink. Ну что, не прошло и месяца с момента их дебюта в нашем хит-параде. «Дракула» — лучший хит этой недели по версии «Юнистар». Как всегда, крутейший выбор лидера. Спасибо, молодцы, друзья! Спасибо за голосование и вашу классную компанию сегодня. Я, Вадим Савин, вас крепко обнимаю и желаю отличных выходных под любимую музыку. Счастливо!

Топ. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар. На Юнистар. Вы слушаете

0: По информации сайта «Погода.бай», в Бресте и Гомеле сегодня ночью плюс 15, в Гродно 16 со знаком плюс, в Витебске и Могилеве ночью 14 тепла, в Минске сегодня ночью пасмурно и 14 тепла. В Бресте завтра днем солнечно и 27 со знаком плюс, 26 тепла в Гродно и Гомеле, в Витебске плюс 24, в Могилеве 25, в Минске завтра днем солнечно и 24 тепла.
1: Хит за хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар.

0: до 3 января 2029 года.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: Первый фильм со смешариками.
3: Это какая-то игра, да?
4: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
2: Смешарики сквозь вселенные.
5: Ёлки-голки!
2: В кино 6 августа. Категория 6+. Это был

Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар. На Юнистар.

0: покупок больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Уикенд свежих хитов на Юнистар продолжают Крейси Абрамс.

0: о чувстве вины из-за разрушенных отношений от номинантки на Грэмми и, кстати, подруги Тейлор Свифт. Слушаем прямо сейчас на Юниста.
1: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: раньше. Мировой хит.
1: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Реклама. Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
1: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
3: Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: А мы уже в следующем году переезжаем с семьей в Гранд Вилладж. Всего в 1 километре от Минска, в Тарасово.
6: Роскошная природа, свежий воздух, дворы без машин, плюс свой детский сад и торговый центр на территории.
5: Плюс отдельный рабочий кабинет и своя парковка.
6: Жилой комплекс Гранд Вилладж в Тарасово. Загородная жизнь с городским комфортом.
0: Это была реклама.
7: Вы слушаете

0: По информации сайта «Погода.бай», в Бресте и Гомеле сегодня ночью плюс 15. В Гродно 16 со знаком плюс, в Витебске и Могилеве ночью 14 тепла. В Минске сегодня ночью пасмурно и 14 тепла. В Бресте завтра днем солнечно и 27 со знаком плюс. 26 тепла в Гродно и Гомеле, в Витебске плюс 24, в Могилеве 25. В Минске завтра днем солнечно и 24 тепла.
1: Хит за хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих.

0: быстрее до 3 января 2029 года.
1: Мечтаете жить на природе с городским комфортом? Приезжайте в Grand Village, новый жилой комплекс в Тарасово.
2: Государственное предприятие «Белинтертранс» поздравляет работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником «Днем железнодорожника». Ваш труд – надежная опора отрасли, движущая сила развития страны. Благодарим за преданность делу, профессионализм и самоотдачу. Пусть здоровье будет крепким, в жизни царит благополучие, и каждый путь ведет к успеху.
3: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
4: Партнер – препарат Мельдоний ЛФ.
3: Новый день.
5: Новые нагрузки.
3: Новые силы. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
6: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм».

Топ. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар. На Юнистар.

0: мировой электронной сцены. И слушаем его прямо сейчас на Юниста.
1: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: В Бресте завтра днем солнечно и 27 со знаком плюс. 26 тепла в Гродно и Гомеле, в Витебске плюс 24, в Могилеве 25. В Минске завтра днем солнечно и 24 тепла.
1: Хит за хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юниста.

0: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
4: По информации сайта «Погода.бай», в Бресте и Гомеле сегодня ночью плюс 15, в Гродно 16 со знаком плюс, в Витебске и Могилеве ночью 14 тепла, в Минске сегодня ночью пасмурно и 14 тепла. В Бресте завтра днем солнечно и 27 со знаком плюс, 26 тепла в Гродно и Гомеле, в Витебске плюс 24, в Могилеве 25, в Минске завтра днем солнечно и 24 тепла.
2: Хит за хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полу.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт vm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
2: Вы слушаете

0: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
4: По информации сайта «Погода.бай», в Бресте и Гомеле сегодня ночью плюс 15. В Гродно 16 со знаком плюс, в Витебске и Могилеве ночью 14 тепла. В Минске сегодня ночью пасмурно и 14 тепла. В Бресте завтра днем солнечно и 27 со знаком плюс. 26 тепла в Гродно и Гомеле, в Витебске плюс 24, в Могилеве 25. В Минске завтра днем солнечно и 24 тепла.
2: Хит за хитом. Весь день. Уикенд свежих хитов нон-стоп. Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар.

Еще больше свежих песен, еще больше любимых хитов, еще больше хорошего настроения. С 6 вечера и до полуночи на Юнистар. На Юнистар.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации

0: игры.
1: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: А дальше хит за хитом.
0: Уикенд свежих хитов.
3: Уикенд свежих хитов на Юнистар продолжает Тиесто и Оливия Себастьянелли. Don't lose your head. Это эмоциональный хит о борьбе с внутренними страхами. Прямо сейчас на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Букмекерская компания Фонбет.
1: Фонбет, привет туристу! На тебе 300!
2: 300 вращений! Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
4: По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня днем 27 градусов тепла, 26 тепла в Гродно и Гомеле, в Могилеве 25. В Витебске днем плюс 24, а в Минске сегодня днем солнечно и 24 тепла.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: песня о чувстве вины из-за разрушенных отношений от номинантки на Грэмми и, кстати, подруги Тейлор Свифт. Слушаем прямо сейчас на Юнистар.
1: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
4: По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня днем 27 градусов тепла, 26 тепла в Гродно и Гомеле, в Могилеве 25. В Витебске днем плюс 24, а в Минске сегодня днем солнечно и 24 тепла.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Уикенд свежих хитов на Юнистар продолжает Скутер. No Rewind. Это оптимистичный хит о движении вперед от легенд мировой электронной сцены. И слушаем его прямо сейчас на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня днем 27 градусов тепла, 26 тепла в Гродно и Гомеле, в Могилеве 25. В Витебске днем плюс 24, а в Минске сегодня днем солнечно и 20.

0: Уикенд свежих хитов.
1: Прямо сейчас на Юнистар в уикенде свежих хитов Бенсон Бун. The Time of My Life. Это меланхоличная песня о потерянной любви от звезды американского ТикТока. Слушаем ее прямо сейчас на Юнистар.
0: Уикенд свежих хитов. Свежий хит прямо сейчас на Юнистар.

0: по информации «Погода.бай» в Бресте сегодня днем 27 градусов тепла, 26 тепла в Гродно и Гомеле, в Могилеве 25. В Витебске днем плюс 24, а в Минске сегодня днем солнечно и 24 тепла.
1: Хит за хитом. Весь день.